0: Голубоуса. Голубоуса, но мсизи мапумуло. Голубоуса.
1: Джами Даланалеро Кос ФМ Сайтали Лекклеза Лентем Мингалеле Гуфина Гуфлани Кона Нагаса Скач.
0: Мсизи мапумуло. Укози ФМ. Лухамба Памбили. Голубоуса, но мсизи мапумуло. Голубоуса, но мсизи мапумуло. ФМ. Сизима Пумуло.